0: положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Рособорнадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств. Розничный рынок по итогам года сохранит положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.
0: Дорожно.

Дорожное радио.

Дорожное радио. Есть у

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россубернадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.

0: Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что страна является полноправным членом ЕАЭС и пока объективно не готова к статусу государства-члена Евросоюза. Добавлю, в Армении проходят парламентские выборы, в них участвуют 18 партий и политических блоков. Современная молодежь отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 90-е годы. Об этом в беседе с Лентой РУ рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, в 90-е люди были вынуждены выживать, поэтому молодежи приписывали стремление разбогатеть и получать от жизни как можно больше удовольствий. У современных молодых людей цели более гармоничные, они не концентрируются исключительно на материальном благополучии. При выборе места работы они смотрят не только на размер зарплаты, но также на гибкость графика, атмосферу и ценности работодателя.
1: Транспорт.
0: Водители стали более тщательно следить за состоянием номерных знаков своих машин. Об этом пишет российская газета со ссылкой на исследование сервиса BIP.ru, согласно которому за последние 3 года сотрудники полиции стали реже наказывать водителей за грязные регистрационные знаки. Если в 2023-м доля таких штрафов в общем объеме составляла 2,5%, то к настоящему времени лишь немногим превышает 1,5%.
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 9.

0: что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха. Транспорт. Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава

0: по Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
1: Футбол.
0: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
1: Транспорт.
0: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Kiedy patrzy hien za ciebie,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня НАТО начинает военные учения в Европе. Маневры пройдут на территории Испании, Дании, Швеции и граничащих с Россией, Финляндии и Норвегии. В учениях примут участие военнослужащие почти 20 стран. Как сообщает Prime, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет учения сдерживанием России.
0: Россия.
1: В Минтрансе дали пояснение относительно готовящихся поправок по способу оплаты парковки. Ведомство отмечает следующее. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за парковку, он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В поправках также указано, что пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В четырех отраслях деятельности зафиксированы средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте этого года. Это добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий. Самая высокая средняя зарплата оказалась в финансовой и страховой сфере – 314 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
0: Интересные факты.
1: Этим летом в Сочи соберут первый в истории урожай бананов. Выращивают их в экспериментальных субтропических теплицах. Всего около 20 сортов, как промышленных, так и десертных. Проект по выращиванию бананов у моря реализуют с прошлого года. Первый урожай фермеры планируют собрать в июле-августе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
0: Транспорт.
1: Между Сочи и Геленджиком вскоре откроются ежедневные рейсы судна «Комета-120М». Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях начнет перевозить пассажиров по этому маршруту с 12 июня. Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: скажи, моя душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
1: О главном.
2: Сегодня НАТО начинает военные учения в Европе. Маневры пройдут на территории Испании, Дании, Швеции и граничащих с Россией, Финляндии и Норвегии. В учениях примут участие военнослужащие почти 20 стран. Как сообщает Prime, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет учения сдерживанием России.
1: Россия.
2: В Минтрансе дали пояснение относительно готовящихся поправок по способу оплаты парковки. Ведомство отмечает следующее. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за парковку, он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В поправках также указано, что пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В четырех отраслях деятельности зафиксированы средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте этого года. Это добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий. Самая высокая средняя зарплата оказалась в финансовой и страховой сфере – 314 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
1: Интересные факты.
2: Этим летом в Сочи соберут первый в истории урожай бананов. Выращивают их в экспериментальных субтропических теплицах. Всего около 20 сортов, как промышленных, так и десертных. Проект по выращиванию бананов у моря реализуют с прошлого года. Первый урожай фермеры планируют собрать в июле-августе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
1: Транспорт.
2: Между Сочи и Геленджиком вскоре откроются ежедневные рейсы судна «Комета-120М». Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях начнет перевозить пассажиров по этому маршруту с 12 июня. Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.
1: Сиюминутного ответа Израиля на удары Ирана не будет. Как сообщил портал Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Свою просьбу Трамп обосновал тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Иран нанес ракетный удар по северу Израиля вечером 7 июня.
2: Россия.
1: Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье. В Общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка 2 поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.
1: Сиюминутного ответа Израиля на удары Ирана не будет. Как сообщил портал Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Свою просьбу Трамп обосновал тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Иран нанес ракетный удар по северу Израиля вечером 7 июня.
2: Россия.
1: Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье. В Общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка 2 поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%

0: в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня НАТО начинает военные учения в Европе. Маневры пройдут на территории Испании, Дании, Швеции и граничащих с Россией, Финляндии и Норвегии. В учениях примут участие военнослужащие почти 20 стран. Как сообщает Prime, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет учения сдерживанием России.
0: Россия.
1: В Минтрансе дали пояснение относительно готовящихся поправок по способу оплаты парковки. Ведомство отмечает следующее. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за парковку, он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В поправках также указано, что пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В четырех отраслях деятельности зафиксированы средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте этого года. Это добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий. Самая высокая средняя зарплата оказалась в финансовой и страховой сфере – 314 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
0: Интересные факты.
1: Этим летом в Сочи соберут первый в истории урожай бананов. Выращивают их в экспериментальных субтропических теплицах. Всего около 20 сортов, как промышленных, так и десертных. Проект по выращиванию бананов у моря реализуют с прошлого года. Первый урожай фермеры планируют собрать в июле-августе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
0: Транспорт.
1: Между Сочи и Геленджиком вскоре откроются ежедневные рейсы судна «Комета-120М». Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях начнет перевозить пассажиров по этому маршруту с 12 июня. Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ты покинь меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня НАТО начинает военные учения в Европе. Маневры пройдут на территории Испании, Дании, Швеции и граничащих с Россией, Финляндии и Норвегии. В учениях примут участие военнослужащие почти 20 стран. Как сообщает Prime, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет учения сдерживанием России.
0: Россия.
1: В Минтрансе дали пояснение относительно готовящихся поправок по способу оплаты парковки. Ведомство отмечает следующее. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за парковку, он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В поправках также указано, что пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В четырех отраслях деятельности зафиксированы средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте этого года. Это добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий. Самая высокая средняя зарплата оказалась в финансовой и страховой сфере – 314 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
0: Интересные факты.
1: Этим летом в Сочи соберут первый в истории урожай бананов. Выращивают их в экспериментальных субтропических теплицах. Всего около 20 сортов, как промышленных, так и десертных. Проект по выращиванию бананов у моря реализуют с прошлого года. Первый урожай фермеры планируют собрать в июле-августе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
0: Транспорт.
1: Между Сочи и Геленджиком вскоре откроются ежедневные рейсы судна «Комета-120М». Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях начнет перевозить пассажиров по этому маршруту с 12 июня. Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Да все без нормально.
10: Что?
9: Ашка.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.
1: Сиюминутного ответа Израиля на удары Ирана не будет. Как сообщил портал Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Свою просьбу Трамп обосновал тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Иран нанес ракетный удар по северу Израиля вечером 7 июня.
2: Россия.
1: Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье. В Общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка 2 поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.

0: В общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
1: Транспорт.
0: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка двух поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные.

0: Кожаные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Терек включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
13: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
14: Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

0: Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря.
1: И все это «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму подвергся атаке беспилотника пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате был ранен машинист и погиб его помощник. Удар дрона был совершен по тепловозу, пассажиры поезда не пострадали, их эвакуировали. На момент подготовки новости к эфиру сообщалось, что плановое движение поездов в Крыму приостановлено. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах.
2: Россия.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о сроках обучения по новой системе высшего образования. Обучение на базовом уровне будет занимать от 4 до 6 лет. Программы специализированного образования рассчитаны на срок от 1 года до 2 лет. Срок обучения в аспирантуре составляет от 3 до 4 лет.
2: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил правила оказания медпомощи в аэропортах. Нормы начнут действовать с 1 сентября этого года. С этой даты при внезапных острых проявлениях болезни пассажиры крупных аэропортов смогут рассчитывать на экстренную или неотложную медицинскую помощь.
2: Россия.
1: Размер минимального пособия по временной нетрудоспособности в июне составляет примерно 903 рубля за день. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее. Рост показателя связан с увеличением в этом году минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Об этом сообщил «Аргументам и фактам» доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
2: Транспорт.
1: Искусственный интеллект поможет «Автодору» выявлять признаки усталости водителей за рулем. Система сможет распознавать автомобили, совершающие опасные маневры или находящиеся в пути без остановок в течение длительного времени. После выявления такого автомобиля его водителю направят оповещение по СМС, телефонным звонком, либо через дорожные информационные табло. Об этом рассказали в руководстве «Автодора».
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму подвергся атаке беспилотника пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате был ранен машинист и погиб его помощник. Удар дрона был совершен по тепловозу, пассажиры поезда не пострадали, их эвакуировали. На момент подготовки новости к эфиру сообщалось, что плановое движение поездов в Крыму приостановлено. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах.
0: Россия.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о сроках обучения по новой системе высшего образования. Обучение на базовом уровне будет занимать от 4 до 6 лет. Программы специализированного образования рассчитаны на срок от 1 года до 2 лет. Срок обучения в аспирантуре составляет от 3 до 4 лет.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил правила оказания медпомощи в аэропортах. Нормы начнут действовать с 1 сентября этого года. С этой даты при внезапных острых проявлениях болезни пассажиры крупных аэропортов смогут рассчитывать на экстренную или неотложную медицинскую помощь.
0: Россия.
1: Размер минимального пособия по временной нетрудоспособности в июне составляет примерно 903 рубля за день. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее. Рост показателя связан с увеличением в этом году минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Об этом сообщил «Аргументам и фактам» доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
0: Транспорт.
1: Искусственный интеллект поможет «Автодору» выявлять признаки усталости водителей за рулем. Система сможет распознавать автомобили, совершающие опасные маневры или находящиеся в пути без остановок в течение длительного времени. После выявления такого автомобиля его водителю направят оповещение по СМС, телефонным звонком, либо через дорожное информационное табло. Об этом рассказали в руководстве «Автодора». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сделка Вашингтона с Киевом по полезным ископаемым забуксовала. Как сообщает ТАСС, администрация Владимира Зеленского дала негласные указания приостановить выполнение этой сделки. Никакого движения по ресурсному соглашению нет уже несколько месяцев. Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу. Причиной всему стал разлад между властями в Киеве и американским лидером Дональдом Трампом.
0: Туризм.
1: Россия нацелена заключить в этом году соглашение о безвизовом режиме с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Такими планами поделился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
0: Россия.
1: Минтранс утвердил новые правила безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В правилах указано, что водители грузовиков и автобусов организации, а также частные перевозчики, должны будут, например, надежно крепить багаж, следить за состоянием здоровья, соблюдать режим сна и отдыха. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Главная тенденция рынка труда – переход компаний с удаленного формата работы на гибридный. Это показало исследование компании Get Experts, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Как сказали участники опроса, гибридный формат работы удобен лучшим балансом работы и личной жизни, ростом мотивации, снижением операционных расходов. В прошлом году в гибридном режиме работали около 50% сотрудников.
0: Транспорт.
1: У «АвтоВАЗа» есть планы сделать гибридными фургоны СКМ. Такое решение будет реализовано в следующем году.

0: В данном случае речь идет о грузовых версиях СКМ. А вот получат ли бензоэлектрические силовые установки модели в кузове минивэн, пока не ясно. Об этом рассказал вице-президент компании «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. Его цитируют РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, почему электрокарам запретили парковаться в подземных гаражах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушения для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

быстро, неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

где мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Израиль все же нанес ответные удары по Ирану. Тегеран атаковал военные объекты в Израиле в воскресенье. Это был ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня, заявили в МИД Ирана. На это армия обороны Израиля ударила по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Добавлю, что еще накануне американский лидер Дональд Трамп призывал Иран и Израиль остановить эскалацию.
0: Туризм.
1: Россия нацелена заключить в этом году соглашение о безвизовом режиме с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Такими планами поделился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
0: Россия.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о сроках обучения по новой системе высшего образования. Обучение на базовом уровне будет занимать от 4 до 6 лет. Программы специализированного образования рассчитаны на срок от 1 года до 2 лет. Срок обучения в аспирантуре составляет от 3 до 4 лет. В Минтруде не видят смысла законодательно закреплять в России 4-дневную рабочую неделю. Как заявил глава ведомства Антон Котяков, нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости. Поэтому можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, работать по количеству часов или сдельно. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Искусственный интеллект поможет «Автодору» выявлять признаки усталости водителей за рулем. Система сможет распознавать автомобили, совершающие опасные маневры или находящиеся в пути без остановок в течение длительного времени. После выявления такого автомобиля его водителю направят оповещение по СМС, телефонным звонком, либо через дорожные информационные табло. Об этом рассказали в руководстве «Автодора».
2: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России с 1 июня вступил в силу новый свод правил, которые регулируют проектирование и строительство новых паркингов, а также капитальный ремонт старых. Основные нововведения для паркингов. Машины с электродвигателями и гибриды должны размещаться изолированными группами не менее 10 машиномест в каждой. Увеличены нормативные площади пожарных секций для хранения электромобилей и разрешено увеличивать их количество на подземных стоянках. Расширены способы локализации возможного возгорания. Введены актуальные требования к системам пожаротушения, дымоудаления и автоматической сигнализации с учетом специфики литий-ионных аккумуляторов.
0: Россия.
1: Самой распространенной категорией контрафактной продукции в России стали автозапчасти, модная одежда и спортивная обувь. Эти товары пользуются высоким спросом, что делает их привлекательными для мошенников. Потребители рискуют приобрести подделку, доверяя популярным брендам и моделям. Среди часто встречающихся контрафактных изделий также значатся косметика, бытовая химия, алкогольная и табачная продукция. Значительная часть нелегально произведенной продукции реализуется через альтернативные каналы продаж. Покупатели могут столкнуться с контрафактом на рынках и на популярных онлайн-маркетплейсах. Эксперты отмечают, что эффективным решением борьбы с контрафактом является внедрение комплексной системы прослеживаемости товаров. Полный контроль на всех этапах от непосредственного производства до момента попадания к конечному потребителю позволит минимизировать объемы подделок. Крупные торговые федеральные сети уже успешно применяют подобные технологии для обеспечения подлинности реализуемой продукции. Мошенники начали рассылать россиянам приглашения на видеоконференции, чтобы выманивать деньги. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на прокуратуру Москвы. По данным ведомства, преступники отправляют письма со ссылкой на онлайн-встречу. И когда человек переходит по приглашению, злоумышленники связываются с ним и представляются сотрудниками правоохранительных органов. После этого они убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по номерам, которые указаны в сообщении.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России с 1 июня вступил в силу новый свод правил, которые регулируют проектирование и строительство новых паркингов, а также капитальный ремонт старых. Основные нововведения для паркингов. Машины с электродвигателями и гибриды должны размещаться изолированными группами, не менее 10 машиномест в каждой. Увеличены нормативные площади пожарных секций для хранения электромобилей и разрешено увеличивать их количество на подземных стоянках. Расширены способы локализации возможного возгорания. Введены актуальные требования к системам пожаротушения, дымоудаления и автоматической сигнализации с учетом специфики литий-ионных аккумуляторов.
0: Россия.
1: Самой распространенной категорией контрафактной продукции в России стали автозапчасти, модная одежда и спортивная обувь. Эти товары пользуются высоким спросом, что делает их привлекательными для мошенников. Потребители рискуют приобрести подделку, доверяя популярным брендам и моделям. Среди часто встречающихся контрафактных изделий также значится косметика, бытовая химия, алкогольная и табачная продукция. Значительная часть нелегально произведенной продукции реализуется через альтернативные каналы продаж. Покупатели могут столкнуться с контрафактом на рынках и на популярных онлайн-маркетплейсах. Эксперты отмечают, что эффективным решением борьбы с контрафактом является внедрение комплексной системы прослеживаемости товаров. Полный контроль на всех этапах от непосредственно

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Анна Мудрова. В эфире новости.
0: О главном.
1: Российские ученые разработали новые подходы, которые помогают в борьбе с глиомой мозга. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Как отмечается, в диагностике перспективным показал метод с использованием ПЭТ, КТ и препарата на основе радиоактивных аптомеров. После внутривенного введения эти молекулы находят опухоль, накапливаются в ней и подсвечивают новообразование, помогая точнее определить его локацию.
0: Россия.
1: Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Крыму. Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, ранен машинист, а его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку. Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье.
0: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка двух поездов. Максимальная скорость поезда составит 400 км в час. Состав может работать при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Пристегнуть ремни.
2: Путешествие с удовольствием.
1: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как развлечься летом на Архызе, на какие предприятия ведет маршрут промышленного туризма «Крутая локация» и чей цифровой образ появился в монастыре кипрского Пафоса. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
2: Дорожное радио.

0: спустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как развлечься летом на Архызе, на какие предприятия ведет маршрут промышленного туризма «Крутая локация» и чей цифровой образ появился в монастыре кипрского Пафоса.
1: Добро пожаловать!
2: На всесезонном курорте Архыз летом не менее интересно, чем зимой. На каждый день можно устроить себе новые развлечения. Задать праздничное настроение помогут катание на высокогорных качелях и прогулка по самому высокогорному мосту в России. Они находятся на высоте 3030 метров, куда можно добраться по канатной дороге «Орбита». Из спортивных развлечений около 50 километров экотроп и опять-таки самый высокогорный байк-парк страны с трассами на 35 километров. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, также можно посетить специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук и Аланский христианский историко-культурный музей-заповедник. Они находятся совсем рядом с Карачаево-Черкесским курортом. Словом, много всего нового, полезного и любопытного откроют для себя отдыхающие на Архызе.
1: Едем дальше!
2: Друзья, перемещаемся с горных высот на промплощадки. В Ленинградской области можно опробовать первый комбинированный маршрут промышленного туризма «Крутая локация». Предприятие нынче не просто производство чего-либо значимого, но и место экскурсий. В данном случае их проводят на заводе СЗМ, где роботы помогают выпускать электромоноблоки, и на Петраконе. Этот завод выпускает алюминиевый профиль для строительства поездов и самолетов. Во втором случае туристы посещают также первый военный аэродром России. Там сейчас представлены самолеты и вертолеты прошлых лет. По сообщению сервиса Яндекс.Путешествия, однодневный тур завершается в Приоратском дворце.
1: Это надо видеть.
2: Современные технологии на Кипре выводят туризм на новый уровень. Как сообщает портал Европульс, в городе Пафос создали цифровую копию кельи монаха XII века святого Неофита. В цифровом образе представлен сам монах Кипрской православной церкви. Стоит только надеть очки виртуальной реальности, и Неофит выходит из фрески 1183 года и отвечает на вопросы посетителей.
0: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием»

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
6: но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
0: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов.
1: Мир.
0: Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирини», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирини» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
1: Россия.
0: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается, ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип

0: самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую песню представил Дмитрий Колдун на волнах Дорожного радио. Секрет молодости Кирилла Андреева, а также узнаем, что помогает артистам сохранять голос. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

и назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь позабрену тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Кирилл Андреев, один из солистов группы «Иванушки Интернешнл», поделился своим секретом молодости. В свои 55 лет артист находится в отличной форме и считает, что главное – внимательно относиться к своему здоровью и не запускать себя. Певец регулярно занимается спортом и старается следить за режимом дня. Надо высыпаться обязательно, потому что если человек не высыпается, у него нет возможности полноценно выступать на сцене и тренироваться. Ложиться желательно до 12 и спать минимум 6-7 часов, чтобы восстановиться, подчеркивает Кирилл Андреев. Кроме того, артист придерживается белкового рациона и старается ограничивать углеводы и вредную пищу. Основу его меню составляют яйца и мясо. По словам Андреева, такой подход помог ему избавиться от отеков и похудеть на 10 килограммов. При этом певец отмечает, что это исключительно его принцип и никому его не советует. Певица Катя Лель в одном из интервью рассказала, что помогает артистам сохранять голос. Недавно своим секретом поделился певец-шаман, отметив, что для голосовых связок особенно важны полноценный сон и теплая вода. Катя Лель полностью с ним согласна, объяснив, что без отдыха они просто не смогут полноценно работать. Две голосовые связки – это две такие мышцы, которые должны сомкнуться, чтобы извлечь звук. Для этого они должны быть в ресурсе, они должны высыпаться, они должны быть в хорошем настроении. В позитиве обязательно, потому что они все чувствуют, отметила Катя Лель.
0: Премьера.
2: Дмитрий Колдун представил песню «Музыка моя» на волнах Дорожного радио. Послушаем ее прямо сейчас.
3: Музыка.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по ту.ру 6+.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Удар по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию украинского конфликта. Такими действиями Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на понедельник стало известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой. Она также отметила, что, согласно опубликованным предварительным итогам, партия премьера Армении Никола Пашиняна не получила монополию на власть. По словам Захаровой, в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах. Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе СТАС выразила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Удар по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию украинского конфликта. Такими действиями Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на понедельник стало известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой. Она также отметила, что, согласно опубликованным предварительным итогам, партия премьера Армении Никола Пашиняна не получила монополию на власть. По словам Захаровой, в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах. Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе «Стас» выразила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
0: Дорожное радио представляет.
6: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативой предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов.
0: Мир.
1: Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
0: Россия.
1: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается, ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип питания хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.
0: Воздушные трассы.
1: Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Лето!
1: Теплее с летом на душе!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны

0: Обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов.
1: Мир.
0: Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ириния», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ириния» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
1: Россия.
0: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается, ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип питания хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.
1: Воздушные трассы.
0: Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, который приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Удар по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию украинского конфликта. Такими действиями Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на понедельник стало известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой. Она также отметила, что, согласно опубликованным предварительным итогам, партия премьера Армении Никола Пашиняна не получила монополию на власть. По словам Захаровой, в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах. Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе «Стас» выразила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Удар по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию украинского конфликта. Такими действиями Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на понедельник стало известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой. Она также отметила, что, согласно опубликованным предварительным итогам, партия премьера Армении Никола Пашиняна не получила монополию на власть. По словам Захаровой, в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах. Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе «Стас» выразила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Да все без нормально.
7: Что? Ашка. Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Скидка до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром в «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
6: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Андулин. Кровля на все руки.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.com.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее. Поездка, которая стала первой за 7 лет, продлится 2 дня, 8 и 9 июня. Об этом сообщает Синьхуа. Ранее агентство Reuters писало, что во время визита Си Цзиньпин планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они намерены обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Тем временем Wall Street Journal называет Северную Корею страной с самой удивительной историей экономического успеха в мире. Издание со ссылкой на тех, кто побывал в КНДР, пишет, что сейчас страна богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции. Wall Street Journal отмечает, что экономика Северной Кореи процветает благодаря продажам оружия, а также поставкам товаров и финансированию со стороны Китая. В пунктах проведения ЕГЭ, если температура воздуха там превышает 24 градуса, следует использовать переносные кондиционеры и другие системы охлаждения воздуха. С таким предложением к министру просвещения обратилась группа депутатов Госдумы. Авторы инициативы напомнили, что санитарные нормы устанавливают для учебных помещений температуру в пределах 18-24 градусов. При этом во время экзаменов выпускники проводят в аудиториях несколько часов, и в таких условиях духота ухудшает концентрацию внимания и самочувствие. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы торговой площадки. В них указано, что причиной стало отсутствие заявок. Добавлю, Рижский вокзал был построен в 1901 году. В феврале года нынешнего правительство согласилось с предложением о его продаже. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200,5 миллионов. В первый раз торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
0: Новости.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы, если...

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее. Поездка, которая стала первой за 7 лет, продлится 2 дня, 8 и 9 июня. Об этом сообщает Синьхуа. Ранее агентство Reuters писало, что во время визита Си Цзиньпин планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они намерены обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Тем временем Wall Street Journal называет Северную Корею страной с самой удивительной историей экономического успеха в мире. Издание со ссылкой на тех, кто побывал в КНДР, пишет, что сейчас страна богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции. Wall Street Journal отмечает, что экономика Северной Кореи процветает благодаря продажам оружия, а также поставкам товаров и финансированию со стороны Китая. В пунктах проведения ЕГЭ, если температура воздуха там превышает 24 градуса, следует использовать переносные кондиционеры и другие системы охлаждения воздуха. С таким предложением к министру просвещения обратилась группа депутатов Госдумы. Авторы инициативы напомнили, что санитарные нормы устанавливают для учебных помещений температуру в пределах 18-24 градусов. При этом во время экзаменов выпускники проводят в аудиториях несколько часов, и в таких условиях духота ухудшает концентрацию внимания и самочувствие. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы торговой площадки. В них указано, что причиной стало отсутствие заявок. Добавлю, Рижский вокзал был построен в 1901 году. В феврале года нынешнего правительство согласилось с предложением о его продаже. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200,5 миллионов. В первый раз торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
10: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
11: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Дорожное радио Елену Содову поздравляем с днем рождения. С юбилеем поздравляем, счастья, радости желаем, вечной юности души и бескрайней доброты. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое дорожное радио. Моя подруга Наталья сейчас отдыхает на курорте Краснодарского края. Я хочу ей передать пламенный привет, пожелать отличного загара, отличного отдыха и в качестве музыкального подарка преподнести ей следующую музыкальную композицию. Дорогая моя подружка, я очень тебя люблю. До встречи. Скоро мы поедем с тобой на курорт Балтийского моря. Спасибо, дорогое, дорожное, любимое радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Поздравляем наших дорогих и любимых друзей Марию и Михаила Бушковских с их годовщиной свадьбы. 12 лет. Мы вас очень любим, поздравляем, живите счастливо, дружно, целуем.
0: Песня заказана через сайт дорожная.ру.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою соседку с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню «Самая красивая».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Желаю всем удачи, здоровья. Поставьте для моей бабушки песню «Колодец». До свидания, дорожное радио. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Привет, Дорожное радио! Хотел бы поздравить свою любимую супругу Юлию с днем рождения, пожелать ей счастья, улыбок, процветания и всего самого-самого светлого. С любовью, Андрей Минцар.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям Дорожного радио только отличного настроения и хороших новостей. Прошу поставить песню «Шамана». Спасибо.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим родственникам из Йошкар-Олы. Мария, Ольга, Александр, Ржавины. Большой привет и хорошего вам отдыха.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Хочу поздравить мою подругу с днем рождения. Пожелать ей огромного здоровья, семейного счастья. И исполнить для нее песню «Так хочется жить». Большое спасибо.

Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Имя у ней удивительное. Довольно-таки однако редкая. Зовут ее Маруся. Для вас зеленый свет. И будьте любезны, для нее душевную песню. С уважением, Филипп Моррис. Спасибо, дорожная.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушение: для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минэнерго представила меры поддержки внутреннего рынка топлива. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило правительство. Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики. Добавлю, ранее в Кремле заявили, что власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа. Доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигает 25%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на оценки Сбера. Там отмечают, что возврат серых зарплат происходит на фоне роста наличного оборота. Только за первый квартал в обращении поступило свыше триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. А спрос на наличные уже достиг максимума сентября 2022. Тем временем, по данным издания «Коммерсант», зарплаты в конвертах чаще всего выплачивают в сфере торговли и общепита. Законопроект о поддержке Почты России может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 24 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Добавлю, документ, о котором идет речь, ранее был внесен правительством. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений почты с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Тем временем группа депутатов предложила сделать бесплатную доставку посылок Почты России до квартир пенсионеров. Как пишет ТАСС, авторы инициативы отмечают, что для пожилого человека дорога до почты, ожидание в очереди и необходимость нести посылку домой могут быть серьезной нагрузкой. Меру предлагают реализовать сначала в качестве пилотного проекта в отдельных регионах. Власти Объединенных Арабских Эмиратов продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 23 июня. Для полетов и вылетов в аэропорты Эмиратов определено 6 коридоров и контрольные точки для пересечения воздушной границы страны. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски на фоне ближневосточного конфликта.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Дорожное радио.

0: полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов.
0: Мир.
1: Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
0: Россия.
1: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается. Ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип питания хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.
0: Воздушные трассы.
1: Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Буренкой. Буренкой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году.

0: Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
1: Россия.
0: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается, ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип питания хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.
1: Воздушные трассы.
0: Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить. Свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушение для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее. Поездка, которая стала первой за 7 лет, продлится 2 дня, 8 и 9 июня. Об этом сообщает Синьхуа. Ранее агентство Reuters писало, что во время визита Си Цзиньпин планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они намерены обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Тем временем Wall Street Journal называет Северную Корею страной с самой удивительной историей экономического успеха в мире. Издание со ссылкой на тех, кто побывал в КНДР, пишет, что сейчас страна богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции. Wall Street Journal отмечает, что экономика Северной Кореи процветает благодаря продажам оружия, а также поставкам товаров и финансированию со стороны Китая. В пунктах проведения ЕГЭ, если температура воздуха там превышает 24 градуса, следует использовать переносные кондиционеры и другие системы охлаждения воздуха. С таким предложением к министру просвещения обратилась группа депутатов Госдумы. Авторы инициативы напомнили, что санитарные нормы устанавливают для учебных помещений температуру в пределах 18-24 градусов. При этом во время экзаменов выпускники проводят в аудиториях несколько часов, и в таких условиях духота ухудшает концентрацию внимания и самочувствие. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы торговой площадки. В них указано, что причиной стало отсутствие заявок. Добавлю, Рижский вокзал был построен в 1901 году. В феврале года нынешнего правительство согласилось с предложением о его продаже. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200,5 миллионов. В первый раз торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
0: Новости на Дорожном радио.